Вдвоем поздний час входит в комнату молчание. Сколько лет все у нас длится первое свидание? Сердцем воина хранимая, скоро ночь кончается. Засыпай, моя любимая, пусть мечты сбываются.

ты все та же моя нежная, в этом синем платьице. Бью часы, лунный свет, сладко спи, моя красавица. Пусть пройдет много лет.